je, когда я сам даже не знаю, кто я. Береги своих самых близких, не ведись на одно, не мне близко.